0: ценен колацион, няга руканю душа. Умно носи сонеризи, фте вайб гуса, ушуваю ногу тору муханзи, умуня ргуэня, тянгу мусизи, укаму амай ргуэ гуциндири вихембо витанду канье, бя ценен колацион, вивири нама кумня и нага тандату. Umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12, uwa kabiri ahabwe miliyoni 5, naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3. Umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2, umusizi umwe azahabwa miliyoni 2. Ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego. Ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego. Amarushanwa yatangiye, bizarangira 25 Nyakanga 2026. Ntucikwe.
1: Ese waruzi ko mu gihe cy'amakimbirane kwizungura amategeko ateganya uburyo bwo kugabanya umutungo mu mucyo no mu butabera ku bagize umuryango?
2: Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha mu bijyanye n'amategeko ku buntu, wahamagara murongo wacu utishyurwa 8800. Ubutumwa bugejejwe n'umuryango wa Rera kwimakaza umuco w'amahoro, Initiatives for Peace and Human Rights, IPS.